0: Государственные учреждения использовать твердое биотопливо вместо природного газа, чтобы снизить зависимость от импорта и повысить энергетическую безопасность страны. В государственных учреждениях уже работают более 300 котельных на биомассе. Они способны ежегодно замещать до 20 миллионов кубометров газа. В стране также работают около 45 производителей и поставщиков твердого биотоплива. Власти отмечают, что использование местных ресурсов помогает снизить расходы на отопление и поддерживает национальную экономику. При этом граждане, которые хотят установить современные системы отопления, могут получить финансовую поддержку в рамках программы энергоэффективности. Актуальность перехода на альтернативное топливо возросла после повышения тарифа на газ почти на 41%. С 1 сентября кубометр будет стоить 20 леев 30 банов с НДС. Нары установила новые максимальные цены на 25 августа. Литр бензина А95 будет стоить до 30 леев 95 банов, на 13 банов больше, чем ранее. Дизельное топливо подорожает на 24 бана, до 33 леев 40 банов за литр. Изменения происходят на фоне режима повышенной готовности в энергетическом секторе. Власти ранее приняли ряд мер для стабилизации топливного рынка, в том числе изменение формулы расчета цены на дизель и упрощение импорта. В Молдове за выходные полиция зарегистрировала 5 случаев телефонного мошенничества. Общий ущерб превысил 2 миллиона леев. Самый крупный случай произошел в Кишинев. 60-летней женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником энергокомпании, а затем СИБА. Он заявил, что неизвестный может оформить на ее имя кредиты и распорядиться недвижимостью. Под этим предлогом женщина передала курьеру 173 тысячи леев и 38,5 тысяч евро. При этом, благодаря бдительности граждан, полиция предотвратила 120 попыток мошенничества. Правоохранители призывают не сообщать незнакомцам банковские данные, коды и не передавать деньги. И о погоде. Во вторник, 25 августа, пройдут дожди, местами грозовые. Ветер будет дуть с северо-восточного направления, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 31 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Îndrăznește și ieși în evidență. Ascultă

0: Inovațiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Два международных КПП с Украины, Вулканешт, Виноградовка и Мирные Табаки, временно приостанавливали работу в связи с атаками дронов. Сегодня утром в зоне Вранча в Румынии произошло землетрясение, которое ощущалось в Молдове. Судебные решения Молдовы также будут признаваться на международном уровне. Румыния поднимала в воздух два испанских истребителя F-18 прошлой ночью после обнаружения дронов вблизи своей границы. Два КПП с Украины, Вулканешт, Виноградовка и Мирные Табаки, временно приостановили работу в связи с атаками дронов. КПП Вулканешт, Виноградовка был закрыт ночью в связи с российской атакой дронов около 3 утра. Сегодня утром Россия атаковала ударными БПЛА типа «Шахет» международный автомобильный пункт пропуска Виноградовка, расположенный в Одесской области в 3 километрах от Молдовы. Отмечается, что в результате атаки повреждена инфраструктура пункта пропуска. Пожар уже локализован спасателями. Также в настоящее время пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска приостановлен. Транспорт перенаправляется к другим пунктам пропуска. Кроме того, в данный момент также временно приостановлена работа пункта пропуска «Мирные Табаки» после объявления тревоги на украинской стороне. Пограничная полиция Молдовы сообщила, что получила информацию об инциденте от украинских властей. По предварительным данным, жертв нет. Сегодня утром в сейсмической зоне Вранча в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла, которое также ощущалось в Молдове. По данным Национального института физики Земли, землетрясение было зафиксировано в 4:56 утра в Жудеце-Бузеу на глубине более 145 километров. Эпицентр находится примерно в 50 километрах от Фокшань и Сфынту-Георги и более чем в 60 километрах от Бузеу и Брашова. Судебные решения Молдовы также будут признаваться на международном уровне. Молдова присоединилась к Конвенции о признании и исполнении международных судебных решений по гражданским и коммерческим делам. Соответствующий проект принял парламент во втором чтении. Таким образом, присоединение влечет за себя как обязательства, так и права для нашей страны. С одной стороны, государство обязуется признавать и исполнять судебные решения, вынесенные в других государствах членах договора. С другой стороны, решения, вынесенные нашими судами, будут действительны за рубежом. Документ был принят в Гааге в 2019 году. В число членов конвенции входят Европейский Союз, Великобритания, Северная Ирландия, Украина и Албания. В случае с Республикой Молдова конвенция вступит в силу через год после подачи документа о присоединении, что произойдет после завершения внутренних процедур ратификации. Молдова обошла ряд европейских стран по показателям благополучия и социальной интеграции женщин. В последнем индексе Института женщин мира и безопасности Джорджтаунского университета Молдова занимает 36-е место, опережая Болгарию, Италию и Румынию, и является лучшей страной в Восточной Европе. Индекс включает 181 страну, которые были проанализированы на основе 13 показателей, охватывающих три основных критерия – социальная интеграция, правосудие и безопасность женщин. Молдова получила хорошие оценки по таким показателям, как образование женщин, занятость, использование мобильных телефонов, отсутствие дискриминационной правовой базы и доступ к правосудию. Хорошие новости для фрилансеров. Они смогут воспользоваться всем пакетом соцпособий, включая по беременности и родам. Однако при условии, если заключать соглашение с Национальной кассой социального страхования о выплате увеличенного взноса. Таким образом, они смогут получать пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком или отцовское пособие, а также пособие для одиноких лиц в случае усыновления ребенка. Также жены самозанятых смогут получать пособие по беременности и родам. В настоящее время самозанятые получают только пенсию по возрасту и пособие по случаю смерти. Данные положения были одобрены парламентом и вступят в силу со следующего года. В 2024 году было зарегистрировано почти 51 тысяча фрилансеров. Безопасность дорожного движения в стране будет оцениваться не реже одного раза в 5 лет. Это позволит выявить риски аварий и участки, где могут произойти столкновения с серьезными последствиями. Оценка будет включать 2 компонента – визуальный осмотр инфраструктуры и анализ участков дорог, эксплуатируемых более 3 лет и на которых произошло много серьезных аварий. Также будет создана онлайн-система добровольного информирования, через которую участники дорожного движения смогут сообщать о реальных и потенциальных опасностях. Периодическая оценка дорожной инфраструктуры будет способствовать снижению рисков аварий и позволит направлять инвестиции на более опасные участки дорог. 13 музеев и культурных объектов из 10 районов страны примут участие в Ночи сельских музеев 29 августа. Посетители смогут познакомиться с историей, традициями, ремеслами, гастрономией населенных пунктов. Более 170 музеев и объектов наследия сельской местности зарегистрировались для участия в этом году. Например, в районе Единец в Доме воспоминаний в Хенкеуц пройдет мастер-класс по шитью, а в галерее музея деревенского приданого в Грозеште района Неспорень детям 1 класса предлагается познакомиться с деревенским приданным с фонариком. В особняке семьи Рали в Страшень пройдут экскурсии и конкурсы. Мероприятие, организованное Румынской ассоциацией, проводится уже в 4-й раз и охватит еще 160 объектов по всему региону Прут. В этом году урожай винограда для вина будет выше, чем в прошлом сезоне. Эксперты оценивают среднюю урожайность в 8-9 тонн с гектара, что примерно на 15% больше, чем в прошлом году. Анализ Минсельхоза показывает, что винодельческий сектор по-прежнему сталкивается с сокращением посевных площадей. В период с 2022-2025 годы общая площадь виноградников сократилась со 117 тысяч гектаров до 107 тысяч. При этом власти заявляют, что цена за килограмм винограда этого урожая может составить до 8 леев, однако окончательная цена будет установлена путем прямых переговоров между виноградарями и винодельнями. Румынская армия поднимала в воздух 2 испанских истребителя F-18 прошлой ночью после того, как на радаре вблизи острова Змей были обнаружены 2 беспилотника, направляющиеся к румынской границе. Самолеты вылетели с базы Михаила Кагалничану и вели наблюдение за районом, а власти выпустили сообщение «Ро-алерт» для севера Жудеца-Тулча. Впоследствии 2 объекта исчезли с радаров, после чего в Украине были зафиксированы взрывы. Нарушений румынского воздушного пространства обнаружено не было. Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России охвачен пламенем после крушения беспилотника, сообщил губернатор региона. Он заявил, что город, где расположен НПЗ, неоднократно подвергался атакам со стороны Украины и по меньшей мере 10 частных домов получили повреждения. Он также сообщил, что обломки упали на железнодорожный вокзал города, в результате чего 2 человека погибли и 2 получили ранения. Украина и Россия сокращают экспорт зерна. Мир может столкнуться с кризисом, пишет «Экономист». Почти 1/3 мирового экспорта пшеницы отгружается из российских и украинских портов на Черном и Азовском морях. Взаимные атаки России и Украины, обоих крупных экспортеров зерна, на порты и суда нарушили экспортные поставки. Аналитики опасаются, что если перебои продолжатся, мир может столкнуться с новым зерновым кризисом, пишет The Economist. В сентябре Финляндия примет саммит лидеров Европейского союза по Арктике, геополитическое значение которой продолжает быстро расти, сообщило агентство Agerpress. Саммит, который состоится 13-14 сентября в городе Раваниеми, призван укрепить общий стратегический подход Европейского союза к арктическому региону, геополитическое значение которого продолжает быстро расти, говорится в заявлении премьер-министра Финляндии. В форуме примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Дании Мете Фредериксен, а также глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Калас и председатель Европейского совета Антонио Кошта. Соединенные Штаты введут новую серию санкций против Ирана, направленных на 5 секторов, считающихся жизненно важными для экономики Тегерана. Это цифровые активы, технологии, золото, авиация и морской транспорт. Вашингтон угрожает вторичными санкциями, в том числе в отношении государств и компаний, которые продолжают вести бизнес с Ираном, сообщает Agerpress. О новых мерах в понедельник на пресс-конференции объявил министр финансов США Скотт Бессент. Страны, которые откажутся участвовать в санкциях США, рискуют разделить изоляцию позицию Ирана, также заявил Бессент. Предупреждение прозвучало после того, как президент Дональд Трамп призвал ряд государств присоединиться к экономической войне против Тегерана. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер северо-восточный, умеренный, местами дожди. Температура воздуха по стране днем составит плюс 28, плюс 32 градуса, ночью плюс 15, плюс 20. В Кишинёве днем плюс 31, ночью плюс 18. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Ascultați Radio Moldova. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benche și vă invit să rămâneți aproape în spațiul public aici la Radio Moldova. În această săptămână, Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. Joi, pe 27 august, în Piața Marii Adunări Naționale, vom avea paradă militară, concert, iar dimineața depuneri de flori la Monumentul Maica Îndurerată, de la Complexul Memorial Eternitate și la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Dar astăzi vreau să ne întoarcem cu 35 de ani în urmă. Nu la imaginea festivă pe care o avem astăzi despre 27 august 1991, ci la zilele de dinainte. La zilele în care nimeni nu putea ști cu certitudine ce se va întâmpla cu Uniunea Sovietică. La zilele în care la Moscova avea loc o lovitură de stat și la Chișinău, în care exista o teamă unei intervenții chiar și militare. Dar și la întrebarea care poate fi cea mai interesantă pentru noi astăzi încercăm să răspundem, cât de inevitabilă era de fapt independența Republicii Moldova în august 1991 și cât de mult s-a decis totul în câteva zile. Anume acele zile. Pentru că independența nu a apărut peste noapte, a fost precedată de mișcarea de renaștere națională, de schimbările din 1989, de alegerile din 1990, de declarația de suveranitate și de o serie întreagă de decizii politice. Dar apoi au venit zilele de 19, 20, 21, 22, 23 august și lucrurile s-au accelerat. Astăzi încercăm să reconstruim acele zile cu oamenii care le-au trăit, cu istorici și cu un semnatar al declarației de independență care se va alătura în scurt timp. Îl salut cu drag pe domnul Sergiu Musteață, este istoric, doctor în istorie și cercetător. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova, că ați mai fost la noi.
3: Da, bună dimineața, bine v-am regăsit și mulțumim pentru invitație.
2: Cu mare drag. De asemenea, a dat curs invitație și domnul Ion Negrei, este unul dintre oamenii implicați în mișcarea renașterii naționale, este și istoric și vicepreședinte al Asociației Istoricilor din Republica Moldova, Alexandru Moșanu. Bună dimineața și bine ați venit la noi.
4: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație.
2: Cu mare drag și l-așteptăm în scurt timp să se alăture și domnul Valentin Dolganiuc, este deputat în primul parlament și semnatar al declarației de independență. Până atunci începem discuția în cadrul emisiunii Spațiul Public. Aș vrea să începem de aici, pentru că uneori avem tendința să comprimăm istoria într-o singură zi și anume ne axăm pe 27 august 1991, așa cum și spuneam, dar evident povestea este mult mai lungă. Domnule Musteață, dacă ar fi să trasăm linia care duce spre 27 august 1991, iată de unde începe ea de fapt. Este corect să spunem că independența a fost pregătită încă din 1989 prin mișcarea de renaștere națională, alegerile din 1990 și apoi declarația de suveranitate?
3: Nu cred că este chiar așa. Bineînțeles că mișcarea de emancipare națională a încununat cu declarația de independență, însă inițial, în contextul restructurării gorbaceviste, s-a lansat o mișcare de susținere a acestei restructurări. Oamenii au văzut această reformă ca o oportunitate de liberalizare a societății, de a spune mai mult decât li se permitea anterior și primul element a fost cel de ordin identitar, în primul rând limba, deci readucerea limbii române acasă, polemica care s-a lansat încă din 1986, 1987 și care a evoluat în 88 și a încununat în 89, deci dacă vorbim de dreptul de a vorbi și scrie în limba maternă, în instituțiile statului, în spațiul public și, bineînțeles, că revenirea la alfabetul latin așa cum se cuvine pentru limba română. Deci este un element esențial care a marcat mișcarea. În acest context, bineînțeles că în 88 și 89, în mod special, apar în spațiul public mai multe elemente legate de trecutul nostru istoric, care a fost interzis, care a fost falsificat de către politica Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care ne-a interzis să ne cunoaștem adevărul, fie că este vorba despre ocupația Basarabiei, efectele acestei ocupații asupra populației, foametea prin care au trecut basarabienii, după care deportările și multe alte elemente. Deci a fost un proces. Mai degrabă s-a dorit obținerea suveranității, așa cum și-au dorit o bună parte a republicilor unionale, în comparație cu republicile baltice, care din start au enunțat că își doresc redobândirea independenței. Ce a făcut Republica Moldova și primul parlament ales, să zicem, semidemocratic, dar ales un pic altfel, a susținut această declarație de independență a Lituaniei, încă din 1990, a fost un act de curaj, fiind încă Uniunea Sovietică, nefiind nici măcar suverani, nu tocmai independenți, parlamentul și-a asumat această responsabilitate și domnul Tocaniuc poate să spună mai multe lucruri la acest capitol, dar a demonstrat că societatea moldovenească, clasa politică de atunci, așa cum era e pestriță, a susținut acea declarație a lituanienilor. Ulterior, sigur că apare ideea de a ne separa de Uniunea Sovietică, dar cred că puciul de la Moscova a fost cheia deznodământului acesta și ce a urmat după parada aceasta a declarațiilor de independență, Ucraina, Belarus, după care Republica Moldova și celelalte, Kârgâzstan și așa mai departe. Deci, în sensul ăsta, dizolvarea Uniunii Sovietice din luna august a însemnat începutul independenței statelor din fosta Uniunii Sovietică.
2: Și l-avem alături de noi pe domnul Valentin Dolganiuc, deputat în primul parlament și semnatar al declarației de independență. Domnule Dolganiuc, bună dimineața și bine ați venit la noi.
5: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație și posibilitatea de a retrăi aici adecvat acele evenimente sau acele momente, acele clipi care au fost atunci în 1991, zilele care au precedat declarației de independență și acele zile. Noi toți cei prezenți aici am fost martori oculari și am trăit acele clipe și au fost niște decizii, nu doar asumate, dar niște decizii, ceea ce a spus dumneavoastră, domnul Steață, deci că chiar acea recunoaștere a independenței, deci Lituania a fost deci, o decizie nebunească, ca să zicem, deci ieșit de din comun, pentru că puteam fi striviți, știm ce s-a întâmplat în toate celelalte republici, cu toate evenimentele care au precedat, deci atunci și Riga, și Vilnius, și Tallinn, și
3: Baku,
5: și Baku, deci Tbilisi, deci în toate acestea au avut loc, deci crime, omoruri, deci din partea Rusiei imperiale, care nu-și dorea în niciun caz dezmembrarea și vedem că și astăzi, aceste veleități imperiale, deci ele sunt prezente prin atacul asupra Ucrainei și dar forfotea și într-adevăr mi-amintesc acea frază regretatului Alexandru Moșanu când spunea, zice, dar cine suntem noi? Suntem un gâgălice, deci nu știu dacă toți cunosc ce e acest gâgălice, deci că este un știulete de porumb subdezvoltat, deci micuț în comparație deci, cu ceilalți, așa că ceea ce s-a întâmplat atunci, deci a fost un act de mare curaj și o consecință a mișcării de renaștere națională, că independența nu este meritul, zicem, a Parlamentului. Deci, independența este meritul Parlamentului, este curajul deputaților de a ridica mâna, pentru că dacă învingea puciul,

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на радио «Молдова», в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Премьер-министр Молдовы Василий Тофан объявил об изменениях в составе правительства. Поправки к избирательному кодексу по организации выборов в Гагаузии будут обсуждаться сегодня в парламенте в третьем чтении. Экс-главу Офиса президента Украины Ирину Мудрую поместили под стражу на 60 дней с возможностью освобождения под залог в 20 миллионов гривен. Подробности в выпуске. Премьер-министр Молдовы Василий Тофан объявил об изменениях в составе правительства. Таким образом, министр экономики Евгенус Мокеску перейдет на должность министра сельского хозяйства, а румынский депутат Клаудио Несуй возглавит Министерство экономики молдавского правительства. Указ о предоставлении ему молдавского гражданства президент страны Майя Санду подписала 25 августа. Глава правительства отметил, что Евгенус Мокеску хорошо знает механизмы работы правительства и его приоритеты. По словам Тофана, экономическое образование и опыт Смакеску в международных финансовых учреждениях помогут привлечь дополнительные ресурсы для модернизации сельского хозяйства и ускорить необходимые реформы. Говоря о Клаудио Несуй, премьер подчеркнул его экономическую подготовку, опыт работы в частном секторе и политике, а также участие в проведении реформ в Румынии. По словам Тофана, новые назначения должны ускорить реформы, повысить эффективность государственного аппарата и создать дополнительные возможности для роста экономики, в том числе сельскохозяйственного сектора. Премьер-министр и министры смогут вызываться в парламент не реже одного раза в месяц во время правительственного часа для дебатов, а оппозиция сможет предлагать свои темы для включения в повестку дня раз в 6 недель во время дня оппозиции. Эти положения являются частью нового кодекса об организации и функционировании парламента, принятого во втором чтении накануне, который также включает меры по борьбе с политической предвзятостью, регулированию дебатов и повышению прозрачности законодательного процесса. Среди предложенных нововведений – запрет на создание парламентских фракций партий, которые не имеют доступа в парламент после выборов, а также тех, которые были запрещены или признаны неконституционными. Проект кодекса об организации и функционировании парламента также устанавливает, что рабочим языком в законодательном органе является румынский. Однако некоторые депутаты продолжают выступать или представлять свои поправки или законопроекты на русском языке. В четверг, 27 августа, в Кишинев приедут президенты Румынии и Украины. Никуш Ордан и Владимир Зеленский прибудут по приглашению президента Республики Молдова Майи Санду. Оба лидера примут участие в мероприятиях, посвященных 35-летию провозглашения независимости Республики Молдова. По этому случаю в стране запланирован ряд праздничных мероприятий и военный парад. В прошлом году лидеры Румынии и Украины не присутствовали в Кишиневе лично. По случаю 34-летия независимости Республики Молдова в Кишинев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. Сегодня вечером военные проведут генеральную репетицию в центре столицы. Таким образом, с 22:00 до часу ночи пройдет генеральная репетиция военного парада, посвященного 35-й годовщине провозглашения независимости Республики Молдова. В связи с этим временно будут перекрыты центральный участок бульвара Штефан-Челмари от круговой развязки на пересечении улиц Каля Ешелор и Иона Крянга до улицы Чуфля. Поправки к избирательному кодексу, направленные на организацию выборов в Гагаузии, будут обсуждаться сегодня в третьем чтении. Об этом заявил в начале заседания парламента спикер Игорь Гросу, не вдаваясь в подробности. Накануне Гросу заявлял, что власти будут ждать заключения Венецианской комиссии, прежде чем завершить процесс. Отмечу, что накануне проект был принят во втором чтении. Таким образом, избирательный кодекс был пополнен новыми положениями, касающимися голосования по почте и организации выборов в Гагаузской автономии, призванными, по мнению авторов проекта, повысить прозрачность, справедливость и эффективность избирательного процесса. Напомним, что на прошлой неделе председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи обратился к парламенту с просьбой снять с повестки дня проект поправок к избирательному кодексу. Он назвал чрезмерной поспешностью центральных властей и утверждал, что поправки могут повлиять на правовой статус, компетенцию и функционирование институтов автономии. В Молдове задержали наркокурьера из Украины. 23-летнего гражданина Украины поймали с поличным в Кишиневе при распространении синтетических наркотиков на сумму более 140 тысяч леев. Об этом сообщает столичная полиция, уточняя, что молодой человек выполнял роль курьера. В результате российского обстрела украинского города Запорожья погибли два человека, сообщил глава региональной военной администрации Иван Федоров. По его словам, российские военные нанесли удар по региональному центру, управляемой бомбой. Также прошедшей ночью Россия атаковала Киев, где ракета попала в 16-этажный дом. В Харькове в результате авиаударов погиб один человек. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о крупных учениях коалиции в октябре-ноябре. Италия не присоединится, следуя отказу Мелони отправлять войска в Украину. Коалиция решительных готовится к новому этапу военной поддержки Украины. В период с октября по ноябрь пройдут крупномасштабные совместные военные учения, призванные проверить оперативные возможности стран, присоединившихся к формату, и подготовить возможное вмешательство после завершения боевых действий. Отличную от других позиций по этому пункту проявила Италия. Рим не будет участвовать в военных учениях, о которых объявил Макрон. Экс-главу Офиса президента Украины Ирину Мудрую поместили под стражу на 60 дней с возможностью освобождения под залог в 20 миллионов гривен. Высший антикоррупционный суд Украины об этом сообщает РБК «Украина» из зала суда ВАКС. На вопрос, есть ли у нее 20 миллионов гривен на залог, Мудрая ответила, что частично имеет собственные средства, а также рассчитывает на друзей. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины требовала установить сумму залога в 150 миллионов гривен. Напомню, Мудрая является подозреваемой по делу НАБУ «Форест Гамп» об отмывании 150 миллионов гривен для внесения залога за фигуранта дело МИДАС. 19 августа НАБУ и САП объявили ей подозрение в рамках масштабной спецоперации по ликвидации высокоуровневой коррупции. По данным следствия, речь идет о преступной группировке среди высокопоставленных должностных лиц Офиса президента Украины, действующих и бывших народных депутатов и руководителей Госбанка. В Армении задержан экс-президент Роберт Кочерян. Кроме того, задержан его старший сын Седрак Кочерян, сообщила пресс-служба антикоррупционного комитета сегодня в Ереване. В отношении бывшего президента Армении Роберта Кочеряна и его сыновей ведется расследование по подозрению в коррупции. В рамках уголовного производства по нескольким десяткам адресов проводятся обыски и иные процессуальные действия. После парламентских выборов в июне лидера пророссийского блока не выпустили из Армении. Премьер Испании созвал Совет нацбезопасности. Премьер-министр Испании Педро Санчес созвал сегодня заседание Совета национальной безопасности спустя 26 дней после того, как 30 и 31 июля около 80 тысяч человек незаконно пересекли границу из Марокко в Сеуту. В течение августа Санчес провел две видеоконференции для координации ситуации в Сеуте, в которых приняли участие несколько министров из его кабинета. Иран решительно ответил на угрозу США изолировать иранскую экономику, заявив, что Тегеран уверен в том, что его торговые партнеры выдержат давление Вашингтона. Иран заявил, что если его враги начнут кампанию экономического терроризма, у иранцев есть свои инструменты, и они знают правила игры, пишет BBC. Министр финансов Ирана заявил, что санкции для его страны не новость, и что у него есть двухлетний план действий в связи с последними санкциями. Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что банки, компании и страны, ведущие бизнес с Ираном, разделят с ним изоляцию, если они откажутся прекратить отношения. Не откажутся. К числу крупнейших торговых партнеров Ирана относятся Китай, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Причем последние на прошлой неделе объявили о прекращении всех коммерческих и финансовых операций с Тегераном. Мощный торнадо обрушился на юго-запад Франции, в результате чего 41 человек получил ранения, а также был нанесен значительный материальный ущерб. Наиболее пострадавшим оказался поселок Помас, где около 300 домов были повреждены, а некоторые частично разрушены. Среди пострадавших была беременная женщина, чей дом обрушился во время шторма. Этому экстремальному явлению, сопровождавшемуся порывами ветра более 117 км в час, предшествовало предупреждение оранжевого уровня метеоопасности и о погоде. Завтра, 26 августа, переменная облачность, ветер северо-восточный, умеренный, местами дожди. Температура воздуха по стране днем составит плюс 21, плюс 25 градусов, ночью плюс 15, плюс 20 градусов по стране. В Кишинёве днем плюс 24 градуса, ночью плюс 18. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Программа для тех, кто интересуется культурной жизнью Молдовы. Ищет ответы на вопросы, которые интересуют общество и хочет быть в курсе всех самых интересных и необычных событий в стране. По вторникам с 20:10 на Радио Молдова.
0: Радио Молдова. Промо. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Și 11 minute. Bun găsit în cea de-a doua oră a programului nostru. Sunt Svetlana Bogatu și vă invit în următoarele minute la o discuție despre perspectivele pe care le deschide licențierea Bursei Internaționale a Moldovei. Apoi ne informăm cum putem depune o reclamație și aflăm care au fost diferențele salariale dintre bărbați și femei anul trecut. Până trecem la aceste subiecte, să ascultăm mai întâi o piesă muzicală.

0: Мероприятия, посвященные 35-летию со дня провозглашения независимости Республики Молдова, начнутся 27 августа в 8:30 с возложения цветов к памятнику «Скорбящая мать» на мемориальном комплексе «Вечность». В 9:30 пройдет возложение цветов к памятнику Штефану Челмари. На площади Великого национального собрания в 16:30 начнется военный парад, а в 18:00 концерт с участием местных артистов. Мы продолжаем нашу рубрику, которую делаем совместно с коллегами с Интеррадио Румынии. Сегодня поговорим о рынке труда в Румынии.
1: Интеррадио Румыния. Рынок труда в Румынии переживает период ускоренных преобразований на фоне экономической неопределенности, роста стоимости жизни и технологических изменений. Согласно новому исследованию, проведенному компанией Randstad Румыния, исследование Work Monitor 2026, 82% сотрудников утверждают, что заработная плата является основным критерием при поиске новой работы. В то же время все больше румын уделяют внимание балансу между профессиональной и личной жизнью, гибкости графика и автономии на рабочем месте. О результатах этого исследования и о том, как меняются ожидания румынских сотрудников, мы поговорили с коммерческим директором Randstad Румыния Ionuțem Huzu.
2: Acest 82% ne spune că în 2026 românii nu mai aleargă după promisiuni, ci după stabilitate.
1: Эти 82% говорят нам, что в 2026 году румыны больше не гонятся за обещаниями, а за стабильностью. В период, когда цены растут и все вокруг выглядит неопределенно, кажется, что зарплата стала единственной прочной опорой. Короче говоря, люди по-прежнему ищут работу, где они будут чувствовать себя востребованными. Но если в конце месяца заработанных денег не хватает на оплату счетов или на борьбу с инфляцией, разговор даже не стоит начинать. Для работодателей посыл ясен. Прежде чем предлагать льготы и современные офисы, именно финансовая стабильность привлекает людей на собеседование. Однако, когда речь заходит о сохранении текущего места работы, приоритеты смещаются. Почти половина респондентов отмечают, что баланс между работой и личной жизнью является главной причиной, по которой они предпочитают оставаться в нынешней компании, опережая по значимости заработную плату и даже стабильность рабочего места. Это явный сигнал о том, что гибкость и качество жизни играют все более важную роль в профессиональных решениях. Что касается баланса между работой и личной жизнью, Ionuț Huzu отметил.
2: Acest work-life balance este un fenomen interesant. Salariul este cel care te ajută să semnezi contractul de muncă.
1: Dar этот баланс между работой и личной жизнью интересное явление. Зарплата это то, что побуждает тебя подписать трудовой договор, но именно этот баланс удерживает тебя на данном рабочем месте. По сути, деньги это, так сказать, приманка, а свободное время и душевное спокойствие вот причина, по которым ты не уходишь с работы. Со временем я обнаружил, что люди начали понимать, карьера это не спринт, а марафон. Чтобы выдержать в долгосрочной перспективе, нужна работа, которая не отнимает время у личной жизни. В итоге зарплата приводит нас на работу, но качество жизни заставляет нас не увольняться. Исследование Work Monitor 2026 показывает, что румыны становятся все более осторожными в вопросах смены работы. Румынские сотрудники, похоже, проявляют большую осмотрительность. Однако гибкость по-прежнему остается ключевым фактором. 40% не готовы перейти на новую работу, если им не будет предоставлено право выбора места работы, а более 40% считают, что гибкий график не менее важен. Исследование также показывает, что почти половина румын уже имеют или ищут вторую работу. Об этих результатах рассказывает коммерческий директор Randstad Румыния Ionuț Huzu.
2: Într-adevăr, conform studiului, 47% dintre români fie caută un al doilea job, fie au deja al doilea job.
1: Действительно, согласно исследованию, 47% румын либо ищут вторую работу, либо уже имеют вторую работу. Этот показатель превышает средний мировой уровень, который составляет 40%, и это явно свидетельствует о давлении, вызванном ростом стоимости жизни. Однако, с другой стороны, мы действительно наблюдаем и изменение менталитета. 37% румын хотят одновременно работать в нескольких секторах, так что в конечном итоге это смесь финансовой необходимости и желания быть гибкими на рынке труда. В 2026 году гибкость касается не только места работы, но и режима работы. И, согласно исследованию, 40% румын изначально отвергают рабочие места, не дающие им свободы. Но помимо гибкого графика, люди также ищут чувство доверия. Чтобы удержать таланты, работодателям сегодня необходимо перейти от контроля к сотрудничеству. Наш совет прост. Предоставьте людям автономию, чтобы они могли выполнять свою работу в собственном стиле и постоянно инвестируете в их обучение. Очевидно, что тот, кто предлагает независимость, получает в обмен лояльность. Что беспокоит румын, согласно анализу Randstad?
2: Sunt două motive mari de îngrijorare. Pe de-o parte, vedem știrile despre conflicte, problemele economice, iar pe de altă parte...
1: Есть две основные причины для беспокойства. С одной стороны, мы видим новости о конфликтах, экономических проблемах, а с другой, все чаще слышим о том, как искусственный интеллект может изменить наши профессии. Очевидно, что в этой неопределенной обстановке все больше румын предпочитают быть скорее осторожными, чем открытыми к новым профессиональным опытам. Технологии заметно меняют отношение к работе. Половина сотрудников уже использует искусственный интеллект для получения рекомендаций по профессиональной деятельности, а цифровые навыки становятся все более важными на рынке труда. Хотя многие румыны считают, что технологии могут облегчить их работу и повысить производительность, существуют и опасения по поводу исчезновения некоторых рабочих мест в ближайшие годы. По этой теме Ионус Хузу добавил.
2: Inteligența artificială este un subiect foarte disputat. Pe unii sperie, alții se folosesc de prezența ei. Deși datele raportului...
1: Искусственный интеллект – это очень спорная тема. Одних он пугает, другие пользуются его возможностями. Хотя данные отчета показывают, что 60% сотрудников рассматривают искусственный интеллект как средство повышения производительности, доверие к руководству остается высоким. Оно составляет 71%. Однако, если сотрудники обращаются к искусственному интеллекту за советами, это сигнал о том, что менеджерам нужно развиваться. Роль лидера смещается с технического эксперта на координатора сотрудничества. И это очень важный момент, который должны осознавать все менеджеры в компаниях. Результаты исследования Work Monitor 2026 однозначны. Зарплата по-прежнему остается важным фактором для румынских сотрудников, но уже не является единственным. Ионут Схузу подытожил.
2: Dacă ar fi să tragem o concluzie din acest cel mai recent studiu Randstad Work Monitor, acesta este...
1: Если делать выводы из этого последнего исследования Randstad Work Monitor, то он таков. Мы официально вступили в эпоху великой адаптации. Я немного разверну эту мысль. Для работодателей успех больше не зависит от контроля, а от способности выстроить новый порядок труда, основанный на сотрудничестве и человечности. Речь идет о сотрудничестве между поколениями. Это уже не просто цель в рамках диверсификации, а фактор, оказывающий сильное влияние, в том числе на производительность. В итоге работодатели, которые найдут в себе смелость инвестировать в подлинные человеческие отношения и предоставить людям свободу определять свой собственный успех, станут главными победителями этого года.
0: На этом у меня все на сегодня. Оставайтесь на волнах Радио Молдова. Меня зовут Алина Грабаровская, режиссер программы Анжела Титиой-Драган.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. С 1 января 2028 года граждане Молдовы смогут не только высказывать предложения по уже разработанным законопроектам, но и самостоятельно инициировать разработку решений, представляющих общественный интерес. Парламент принял соответствующий закон во втором окончательном чтении. Для инициатив общенационального значения потребуется поддержка как минимум 10 тысяч граждан. Для местных инициатив необходимое количество подписей будет зависеть от численности населения конкретного сообщества. Закон также предусматривает обязательное обсуждение законодательных инициатив на платформе partichip.gov.md. Сроки публичных консультаций будут увеличены, чтобы граждане и организации имели больше времени для изучения предложений и подготовки рекомендаций. Эти положения вступят в силу с 1 января следующего года. В Молдове планируют увеличить лимит на валютные операции без разрешения Национального банка. Соответствующий законопроект парламент принял в первом чтении. Лимит вырастет с 10 тысяч до 100 тысяч евро, а с 1 января 2028 года до 250 тысяч евро. Изменения касаются операций, связанных с выводом капитала за пределы Молдовы, в том числе покупки иностранных финансовых инструментов, предоставления кредитов и гарантий нерезидентам. Также предлагается разрешить обменным пунктам предоставлять платежные услуги и отменить обязательное разрешение на открытие счетов в иностранных банках для граждан Молдовы, находящихся за рубежом. Полная либерализация валютного рынка должна завершиться к моменту вступления Молдовы в ЕС. Более 5000 торговых точек по всей Молдове оснастили информационными стендами о правах потребителей. Еще более 1000 экономических агентов проинформировали об их обязанностях после изменений в законодательстве. Проект при поддержке Европейского Союза направлен на то,